0: Дорогие братья и сестры, прежде чем мы прочитаем текст, давайте мы еще помолимся о Божьем благословении на это слово, чтобы оно нам помогло в нашей жизни принимать правильные решения. Дорогой наш любящий Господь, во имя Иисуса Христа мы приходим к Тебе в этот час. Мы приносим Тебе честь, славу и благодарность за Твою великую милость, любовь и заботу к нам, людям. Мы благодарим Тебе, дорогой Господь, за то, что Ты возлюбил нас и отдал самое дорогое. Ты отдал Своего Единородного Сына для того, чтобы мы не погибли, но имели жизнь вечную. И мы просим Тебя, Господи, помоги нам в нашей жизни принимать правильные решения. Помоги нам всегда смотреть на цель нашей жизни, чтобы мы, дорогой Господь, не увлекались этим земным, но чтобы всегда помышляли о небесном, о горнем. Дорогой Господь, благослови это слово, дабы оно помогло нам всем, кто уже познал и вкусил, как Ты благ, не забыть о Твоей великой милости. А те, кто будут слушать и еще не знают Тебя, помоги им, Господи. Открой им глаза, открой им сердца, открой им уши, чтобы они восприняли Слово Твое, и дабы это Слово возымело живое действие в их жизни и помогло прийти им к правильной цели. Мы все влагаем Тебе в крепкие, сильные руки, да прославится во всем Твоя великая любовь и благодать, наш дорогой Господь Иисус Христос. Аминь. Мир вам, дорогие братья и сестры. Для нашего общего назидания прочитаем еще Слово Божие, которое написано в Евангелии от Луки, 16 глава, с 19 стиха по 31 включительно. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Аврамова. Умер и богач, и похоронили его, и в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушает их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Аминь. Досюда Слово Божие. Пусть сам Господь благословит это Слово в наших сердцах. Действительно, если читая такой текст, мы задумаемся о жизни и смерти богача и бедного Лазаря. Это жизненный путь, который приводит к цели. К какой цели? Мы видим на страницах Библии очень много разных примеров, которые показывают нам, что богатство, власть, сила не ведут нас к вечности с Богом, а зачастую, наоборот, уводят от Него. Возьмем такой простой пример. Во время пленения жил некий верующий Мардохай. И его жизнь была непростая, в плену, на чужбине. И был у царя, князь такой, который имел большую власть, это был Аман. И он думал дальше и больше, и поэтому хотел возвеличить себя так, что все должны были кланяться перед ним. Но Мардохай противостал ему, потому что он поклонялся только Богу. И мы видим, к чему привела эта история. Аман, который построил виселицу для Мардохая, был повешен сам на ней. То есть мы видим богатство, которое он имел, силу, которую он имел, власть, которую он имел, не помогли ему, не спасли его от этой страшной участи. Мы также читаем историю о молодом Данииле, который был благословен Богом, несмотря на много разных препятствий и сложностей на жизненном пути. И вот когда он достиг большого уважения со стороны царя, то мы видим, что князья и сатрапы завидовали ему. Они хотели уничтожить его. Они долго искали повод, но в жизни Даниила не могли найти ошибок. Они хотели быть сильнее и знаменитее, чем он. Они хотели убрать его с дороги. И мы видим, что с ними происходит. В конечном результате, когда Даниила бросили в львиный ров, он остался целым и невредимым. Но когда бросили его врагов, то львы накинулись на них, когда они еще были в воздухе. Да, мы видим, что в Библии очень-очень много примеров о том, кто как живет, тот туда и придет. Да, есть на немецком такая, как пословица, да, как ты живешь, так ты и умрешь. И как ты умрешь, туда ты и попадешь. То есть мы видим, если мы живем нашу жизнь без Бога, если мы не задумываемся о вечности, если мы помышляем только о земных благах и наслаждениях. Мы читаем в нашем тексте, некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Я могу с уверенностью сказать, что большинство людей на этой земле мечтают только об этом. Шикарная машина, отпуск, если можно, кругосветное путешествие на самолетах, на корабле, посмотреть все страны мира, кушать самые хорошие блюда, которые готовят в ресторанах. Это ихняя главная цель. Но мы видим, жизнь земная имеет короткий отрезок. И этот отрезок когда-то заканчивается. Слово Божие говорит, до сих пор и не дальше. И хотелось бы, чтобы мы об этом помнили. Наш сегодняшний текст, он нам напоминает о том, что мы должны выбрать правильно приоритеты, которые приведут нас к цели. Начнем с нашего детства. Я не знаю, как у вас, но если я вспоминаю мое детство, да, когда я уже начал чуть-чуть понимать, о, конфетка, о, ну тогда еще и сгущенки не было так часто, о, 2 ложки или 3 ложки сгущенки, да, хотелось бы мороженое, а потом, когда я получу велосипед, мотоцикл, машину, дом, красивую жену, да, так зачастую были наши мечты, когда мы были в этом мире. Но Слово Божие говорит о том, что это не самое главное, и это не делает нас счастливыми во веки веков, но что это все приходящее. Где наш первый велосипед? Уже давно сгнил на свалке мусора. Где наш дом? Мы, переехавшие с Казахстана в Германию, нашего дома уже нету. В отпуске были, смотрели, даже кирпичей нету. Все разобрано и уничтожено, и деревья погибли. Да, наши деньги, о, как часто и быстро они теряют свою ценность. Достаточно прийти инфляции, и деньги обесценены. Да, наша сила, я спортсмен, о, достаточно случиться несчастному случаю на дороге, иногда даже на велосипеде, или споткнуться, удариться неудачно, перелом спины, перелом руки, и наша спортивная, так сказать, жизнь закончена. Хорошо, если мы еще остались живыми. Анализируя, я всегда говорю, сколько моих одноклассников, сколько моих друзей с улицы уже давно нету на этой земле. Они в вечности. Можно только себе задавать вопрос, в какой? Как хотелось бы, чтобы мы задумались о том, на чем строю я свою жизнь. Бог дает нам возможность. Он дает нам выбор. Два пути. Жизнь богача – это мечта и цель. Или иногда бывает жизнь с трудностями. Иисус говорит нам об этом такими словами. Кто хочет следовать за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Мы видим, что Иисус неоднократно предупреждает нас об опасности богатства. Он говорит, легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царствие Божие. Но невозможное человеку возможно Богу. Да? К сожалению, мы видим очень много примеров, когда богатство, оно завораживало людей, оно становилось петлёю для их жизни. Возьмем в пример Ананию и Сапфиру. Они были христианами. Они знали, какую любовь к ним проявил Иисус Христос. Они поверили Евангелию о спасении, что Иисус Христос на кресте простил нам все наши грехи. Он взял наши грехи на Себя. Они поверили в это и были следователи. И сердце их открыло. Они готовы были даже пожертвовать. Но тут как раз и была западня для них. Они утаили и обманули. Петр говорит такие слова. Не все ли было ваше? Вы могли это все оставить при себе. Почему вы разрешили обмануть Духа Божьего? Как это опасно! Один из учеников, один из 12, слушает ежедневно проповеди Иисуса Христа, видит чудеса, которые Иисус творит, воскрешая мертвых, делая здоровыми глухих, слепых, парализованных. Да, он видел это, но все-таки 30 серебряников стало для него ловушкой и западнею. Он попал туда. Он хотел жить, как этот богатый человек, одеваться в порфиру и весон и каждый день пиршествовать блистательно. Что дает это нашей душе? Дает ли это нашей душе мир? Дает ли это то, что так необходимо? Ибо душа наша жаждет, как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Но человек обманывает сам себя или разрешает себя обмануть. Зачастую реклама, зачастую разговоры других людей, которые говорят о том, вот какая у них замечательная жизнь, как они живут. Да, и зачастую это кажется действительности привлекательным. Но я для себя наблюдаю за этими факторами. Я приведу, может быть, 2-3 примера. У нас здесь в Германии уже прошло 20 лет назад. Был самый богатый человек в Германии. Меркель. Это не с нашей бундесканцлером, с нашей президенткой ничего общего не имел. У него было 29 миллиардов евро. 29 миллиардов евро. Но в каких-то своих, так сказать, финансовых платах, покупках он потерял 7, у него осталось всего 22. И что он делает? Идет и бросается под поезд. Можете себе представить, неужели 22 миллиарда евро мало для того, чтобы жить? Нет. Его слава, его, она была запачкана, он потерял вес в своих собственных глазах. Другой пример, это был знаменитый, когда я еще пацаном был, это был, так сказать, мой лидер, на которого я с уважением смотрел, это Георг Мюллер, знаменитый футболист, здесь в Германии в 70-х годах. Он был чемпионом многократным, но он был миллионером многократным, но это не сделало его счастливым. Он, как тот блудный сын, быстро растранжирил все свои деньги. Стал нищим так, что ему даже нечего было кушать. И он ходил и попрошайничал по пивнушкам, чтобы ему дали, как бывшему чемпиону, что-то покушать и выпить. Хорошо, что его друг Бекенбауэр вытащил его из этой дыры, сделал ему курс от учения от алкоголя, так что он последние свои дни нормально прожил, как человек. Может быть, кто-то из нас имеет такую же тягость, хочет быть знаменитым, хочет быть популярным, хочет достичь большого. О, я мог вам еще целую кучу рассказывать печальных факторов того, что люди, будучи богатыми, будучи знаменитыми, из-за какой-то маленькой безделушки, из-за какого-то маленького промаха, кончали жизнь самоубийством. Потому что это земное не делает нас счастливыми. Мы видим, что этот человек, у него вроде все до конца его жизни шло замечательно. Его похоронили с почестями, но куда он пришел, чего он достиг, где он будет проводить вечность, и мы видим, что он попадает в очень тяжелое положение, безвыходное положение, которое уже нельзя больше изменить. Он попадает в ад, там, где огонь не угасает и где черви не умирают. И он остается всегда живой, но в мучениях совести и в мучениях плотских. Дорогой друг, дорогая душа, может быть, ты еще до сих пор находишься в таком положении. Ты уже приблизился к Богу. Ты посещаешь богослужения, ты читаешь Библию. Ты понимаешь, что важно прийти к Богу. Но ты думаешь позже. Сначала я еще сделаю свою карьеру. Сначала я хочу еще пожить. Я могу только сказать о себе. В каком-то отношении в моих годах юности, когда я столкнулся с христианством, тогда мне было 15-16 лет, я боялся потерять дружбу с миром. Я думал, что я тогда стану полунищим. Но слава Богу, Господь открыл мне глаза. Он постучал в мое сердце, и я могу со стопроцентной уверенностью вам сказать, он меня ни разу не разочаровал. Тот, на слово которого мы можем положиться. Это очень-очень важно, чтобы мы в нашей жизни помнили о том. Иисус говорит, ищите прежде Царство Божие, а все остальное... В кавычках я могу от себя сказать, что нам нужно для жизни, приложится к нам. Потому что те, которые богатеют в земном, моль и ржа съедят это. Они могут потерять это через ночь. Поэтому и апостол Павел, он нам напоминает, и он говорит о том, что не ищите, о небесном помышляйте, а не о земном. Да, в действительности, как много разных искушений приходит в нашей жизни. И мы видим, что бедному Лазарю ему пришлось идти трудной дорогой. Но он знал, как многие мужи, если мы читаем Псалтырь книгу, они тоже прошли трудные пути. Будь то Асав, когда он смотрел на безбожников, какая хорошая у них жизнь, так что его ноги начали колебаться, и он начал сомневаться. Но он говорит, если бы я так остался с этим мнением, то я бы осудил всех тех, которые были до меня и веровали, и следовали за тобою. И поэтому в конце этого псалма 72 он говорит, кто мне на небе? И с тобою, дорогой Господь, с тобою я ничего не хочу на земле. Это было его главное помышление, как и пророка Аввакум. Он говорит примерно такие слова. Да, не будет овец в загоне, и поле не даст своего плода, но и тогда я буду радоваться о тебе, дорогой мой Господь. Как это важно, чтобы мы уже здесь, в этой земной жизни, нашли это самое главное счастье. Потому что Иоанн пишет в своем послании, что тот, который имеет сына, он имеет и жизнь. А тот, который не имеет Сына Божия в своем сердце, тот не имеет жизни. Поэтому проверим наши земные цели и обратим наш взор к небесным целям. Как псалмист говорит в одном псалме, «Возвожу очи мои горам, откуда приходит помощь моя». Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей, не дремлет хранящий Израиля. Как это важно, чтобы мы помнили все чудные обетования, которые Слово Божие дает нам на нашу ежедневную жизнь. И это обетование помогало бедному Лазарю в его трудностях. Он знал, Господь со мною. И мы видим в жизни Иосифа, это тоже замечательный пример из Старого Завета, в жизни Иосифа это было его главное основание. Поэтому и сказано о нем, и Бог был с Иосифом. Как это замечательно, когда мы это верим, этому верим, и когда мы это в нашей жизни переживаем, что мы не оставлены Богом. Как часто мы читаем в псалмах, что псалмистам приходилось идти через трудности. Даже близкие были, становились его врагами. Вода стояла ему уже по горло. Казалось, нету никакого выхода из этой трудной ситуации. Но потом, когда они взирали на Господа, они опять получали утешение, успокоение и новые силы. Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели этой программы, как хотелось бы, чтобы мы не откладывали решение вопроса о нашей цели будущего. Что, короткая цель, которая, может быть, уже завтра закончится, или цель, которая имеет значение вечности? Быть всегда с Господом. Как это замечательно, потому что мы видим, что это временное, приходящее, а тот, который может сказать, уповай на Бога, я предай Господу путь твой, и Он совершит. Как это важно, что мы всю свою надежду возлагаем на Него. Да, будем взирать на Него, Он Альфа и Омега, Он начало и конец. И как в Евреям 13 главе 8 стихом сказано, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Да, на Его Слово мы можем положиться. В Евангелии от Матфея 24 главе Иисус говорит такие слова, небо придет и земля придет, а слова мои не придут. Доверься Ему, чтобы у тебя не было печальных, так сказать, печального финиша, что ты в конце своей жизни должен будешь, как многие безбожники, будь то Вольтер, будь то Наполеон и многие великие люди, которые жили без Бога и даже смеялись над Богом, в конце своей жизни уже не имели этот шанс и умирали, как, ну, можно сказать, как животные, в страхе и без перспективы на будущее. Господь стучит в наши сердца. Доверимся Ему. Он никого не разочарует. Приди к Нему сегодня такой, как ты есть. Если ты, может быть, заснул, если ты, может быть, запачкался, если, может быть, ты отвлекся от пути, вернись к Нему, как блудный сын, как блудная дочь, чтобы иметь в Нем жизнь и жизнь с избытком. Да благословит Господь все наши сердца, мое и ваше, чтобы сатане, врагу душ человеческих, не удалось нас совлечь с этого узкого пути, но чтобы мы остались верными нашему Господу до конца, с благодарными сердцами за Его великую любовь, которую Он проявил к нам на кресте, за то, что Он дал и открыл нам дверь спасения. Слава Ему за все. Аминь.
1: Мне очень хочется попасть на небеса. Желание это Дух Господень производит. Он приготовил там обитель для меня, и красоту ее ничто не превосходит. Мне очень хочется увидеть там Христа, таким, каким Он был и есть на самом деле. Увидеть раны от гвоздей и от креста, которому Его за нас прибить посмели. Мне очень хочется припасть к Христа ногам, их обнимая, замереть хоть на мгновение. Увидеть хочется, что ждет спасенных там. Побыть бы там с Иисусом хоть одно мгновение. Мне очень хочется увидеть там родных, своих родителей, своих детей и братьев. Мне очень хочется взглянуть разок на них и ощутить самой тепло от их объятий. Кому не хочется того, что мне сейчас? Но времена здесь у всего свои и сроки. И для меня наступит сей желанный час. Я перейду к тому, в ком жизни всей истоки. Аминь.

Дорогие братья и сестры, приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Текст на сегодняшнее воскресенье находится написанным в послании к евреям в 9 главе, стихи с 19 по 28. «Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленную и иссопом, и окропил как саму книгу, так и весь народ, говоря: «Это кровь завета, который заповедал вам Бог». Также окропил кровью скинию и все сосуды служебные. Да и все почти по закону очищается кровью. И без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного нуждались в таких очищениях. Само же небесное лучшими силами, нежели эти. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище ежегодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Аминь. И да благословил бы Господь Слово Свое в наших сердцах. Дорогие мои, задумывались ли вы когда-нибудь, почему мы так сильно не любим грязные пятна? Ну, представьте себе, что вы купили белоснежную рубашку или красивое платье. Вы надеваете это в первый раз и идете на важную встречу или праздник. И вдруг капля кофе или брызги от проехавшей мимо машины. Что мы чувствуем в этот момент? Мы чувствуем досаду. Мы чувствуем раздражение, нам хочется поскорее это отстирать, скрыть, уничтожить, ведь пятно портит все. Но знаете, что самое страшное? Самое страшное, что самые глубокие и несмываемые пятна остаются не на одежде. Они остаются на нашей совести и на нашей душе. Эти пятна от наших ошибок, от нашей лжи, эгоизма, от наших непрощения и грехов. Да, мы пытаемся застирать их хорошими поступками, правильными словами, или просто пытаемся о них забыть. Но внутри все равно остается тягостное чувство. Я грязный. Я виновен пред Богом. Сегодня мы читаем текст из Библии, который говорит нам о самом мощном, самом радикальном и единственном способе
очистить нашу жизнь раз и навсегда. Этот текст отвечает на главный вопрос человечества. Как человеку, грешному человеку, встретиться со святым Богом и не погибнуть, а обрести жизнь вечную? Давайте прочитаем первые стихи из нашего отрывка. Стихи с 19 по 22. «Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленную и иссопом, и окропил как саму книгу, так и весь народ, говоря: «Это кровь завета, который заповедал вам Бог». Также окропил кровью и скинию, и все сосуды служебные, да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Знаете, для современного человека этот текст звучит сегодня не просто странно, он звучит даже пугающе. Кровь, жертвы, окропление. Зачем все это? Неужели это так необходимо? Здесь, в этом тексте, Бог через Моисея показывает древнему народу Израиля очень важную истину. Грех – это не просто мелкая оплошность. Грех – это смертельная болезнь. Грех как проказа. Грех разрушает жизнь. А справедливое наказание за разрушение жизни по закону Божьему – это смерть. Бог свят. Он не может просто закрыть глаза на зло, иначе он перестал бы быть справедливым Богом. Но чтобы человек не погиб за свои грехи сам, Бог в Ветхом Завете разрешил удивительную вещь. Вместо человека могла умереть жертва, невинная жертва. И благодаря великой милости Божьей это было только животное. Кровь животного была символом отданной жизни. Окропляя народ этой жертвенной кровью, Моисей как бы говорил: «Ваш грех покрыт, за вас заплачено». Здесь звучит главный духовный закон Вселенной. Стих 22. «Без пролития крови не бывает прощения». Почему? Да потому что цена греха слишком высока. И эту цену нельзя просто выплатить деньгами. Ее нельзя отработать на субботнике. Ее нельзя перекрыть хорошим поведением. За грех нужно заплатить. Заплатить жизнью. Но была еще одна проблема. Кровь животных никогда не могла изменить сердце человека. Человек уходил от жертвенника и снова грешил. И ему снова нужно было приносить жертву. Это был как бы замкнутый круг. Это была лишь временная тень, как бы образ того великого, что Бог приготовил для нас. Но давайте посмотрим, что же теперь изменилось. Мы читаем стихи с 23 по 26. Итак, образы небесного нуждались в таких ощущениях.
само же небесное лучшими силами, нежели эти. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище ежегодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха, жертвою своею. В чем заключается здесь разница? Дорогие мои, это потрясающая разница. Давайте посмотрим. Земной священник входил в палатку, то есть в скинию, построенную людьми. Иисус Христос же вошел в самое небо, прямо к престолу Бога Отца. Или земной священник входил с чужой кровью, то есть кровью животных, каждый год, снова и снова и снова. Иисус Христос же пришел со своей собственной кровью. И самое главное, Иисус сделал это однажды, или лучше сказать, единожды. Ему не нужно умирать снова и снова. Его жертва обладает бесконечной силой. Когда Иисус умирал на кресте, Он воскликнул: «Совершилось!» Так читаем мы в Евангелии от Иоанна, в 19 главе, стих 30. Это значит, свершилось твое и мое спасение. Долг был выплачен, выплачен полностью. Пятно греха было не просто закрашено, не просто стало невидимым, оно было уничтожено. Ведь была принесена совершенная жертва Христа, как непорочного совершенного Агнца. Ну, что значит это для нас, для тебя лично сегодня? Это значит, что тебе больше не нужно пытаться заслуживать Божью любовь. Тебе не нужно жить в вечном страхе. Достаточно ли я хорош для Бога? Простил ли Он меня? Если ты веришь во Христа, то Его кровь смывает абсолютно все твое прошлое. Самые постыдные моменты твоей жизни, самые глубокие раны, самые страшные тайны, о которых никто не знает. Все это Иисус Христос забрал и отнес на себе на крест. И Он уничтожил твой грех своей искупительной жертвой. Суд или спасение? Именно этот вопрос стоит сегодня перед нашими глазами. В конце текста Слово Божье ставит нас перед главным выбором жизни, перед абсолютной реальностью человеческой судьбы. Слышали вы когда-нибудь фразу: «В жизни нет ничего более неизбежного, чем смерть». Человечество развивается. Каждый год делаются новые и новые открытия в различных областях, в различных сферах науки. Медицина в состоянии лечить многие болезни, находятся многие новые медикаменты и препараты, но никогда и никому еще не удалось найти средства против смерти.
она неизбежна. А Библия говорит об этом еще строже и еще точнее. Читаем стихи 27 по 28. «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Здесь, в этих последних двух стихах, описаны две неизбежности, две вещи, с которыми столкнется абсолютно каждый человек. Положено однажды умереть. Наша земная жизнь закончится. Знаешь ты, когда? Никто этого не знает. Сегодня вечером, через год или через 40 лет. Но этот день придет. Неизбежно придет. Но одно мы знаем без сомнения. Писание говорит нам, что смерть – это не конец. Это дверь. И за этой дверью нас ждет встреча с Творцом. Там будет суд. Так написано, а потом суд. И перед Богом, перед вечным судьей нельзя будет оправдаться связями, деньгами или обыденными фразами. Ну, я же был не хуже других, ведь все же так делают. И я не виноват, меня заставили. Ну, жизнь такая, или обстоятельства такие были. Там все наши скрытые моменты станут явными. И если человек попытается прийти на этот суд со своими собственными чистыми делами, он наверняка проиграет. Потому что наши дела перед Богом, как испачканная одежда. Но есть благая

только для тех, кто принял Иисуса Христа как своего личного Спасителя, кто поверил в Его спасительную жертву и принял Его, Его второе пришествие. Это не ужасный суд. Это долгожданная встреча с тем, кого ты любил. Это день, когда не будет больше слез, не будет боли, не будет болезни и страха. Это будет день окончательной победы. Дорогие мои, сегодня Бог обращается лично каждому сердцу через это послание к евреям. Христос совершил все. И на небесах все готово для твоего и моего прощения. И для моего и твоего прибытия туда. Его кровь имеет силу очистить тебя прямо сейчас. Но выбор остается за тобой. С чем встретишь ты вечность? Со своими грехами и страхом перед судом? Или под защитой совершенной крови Иисуса Христа? Если ты сегодня осознаешь, в моей жизни есть грехи, они тяготят меня, я пытался жить правильно, но у меня не получается, и я не уверен, что если моя жизнь закончится сегодня, буду ли я с Богом. Но я хочу, чтобы Иисус очистил меня и стал моим Спасителем. Не откладывай на завтра, ведь завтра может и не наступить. Библия говорит, об этом мы читаем во втором послании к Коринфянам, 6 главе, 2 стих. Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. И внешне, может быть, ничего не изменится. Ты будешь все еще тем же человеком. Не моложе и не старше, не выше и не ниже ростом. Но что произойдет в невидимом мире, описывает пророк Исаия, который видит Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Потом мы читаем, что серафимы, стоявшие вокруг престола, взывали друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» И поколебались верхи врат от глаза восклицающих, и дом наполнился курениями. Пророк был так потрясен этим увиденным, что он воскликнул: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». И это наше с вами состояние. Горе мне, погиб я человек с нечистыми устами. Но, мы читаем дальше, тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенников, и коснулся уст моих и сказал: «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И это так, как мы в одной песне поем. Все небо всколыхнулось в ожидании, готовое излить потоки благ на первую молитву покаяния. Приди к нему, и будет точно так. Аминь.

Все же, что мы не принесли Господу в молитвах, мы приносим к ногам Его в молитве, которую Он оставил нам сам. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Примите Божье благословение. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое к тебе и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь.